только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: Пучков. Кайф, кайф. Ну, мы, честно говоря, тоже ждали. А ждали, не могли дождаться, когда же пройдет выступление группы «Гимми» в рамках диска «Дэй» на Европе Плюс. Супергруппа, собранная из сотрудников радиостанции номер один в России, дала лайв-концерт 30 апреля в шоу «Раш». И это, вот честно, положа руку на сердце, было незабываемо. Если видел, то почему бы не пересмотреть этот перформанс? А если не видел, то тебе точно стоит его заценить на сайте europaplus.ru или в сообществе Европа Плюс ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжель и Сольто, Джамекен Бам-Бам, Си, Шон Пол, Чип Трилс, а также Феликс Сен и Шаус Walk With Me. Впереди. Оставайся.
1: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.

0: всей его красе, конечно же. Очень динамичная история, зажигательная, класс. Нам такой по вкусу. Как говорится, завозите еще. Да. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная синти-поп-вещица Swim на подходе. Прежде насладимся шикарным поп-роком. Здесь появится группа Tokyo Hotel. How to Love. Да, так называется их работа. Ну а вот еще раньше не пропустите Алекса Уорна и свежий хит Fever Dream здесь на Европе Плюс.
1: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом, слушать суперхиты без пауз и остановок здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каяс, в Лави несколько тизеров. С нами Доминик Файк с вирусной темой Baby Doll. Прежде здесь отметится Холли Моррис с историей Talk to You Later. Также не пропусти брак с Экстиен, суперхитом

0: Кристин, Кларина и многие-многие другие полетели.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

интересным, совершенно не обязательно, чтобы он длился долго, а скорее даже наоборот. Чем короче, тем лучше. 1 минуты 38 секунд вполне достаточно, сказать. Доминик Файк, Baby Doll, только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Больше китов, больше музыки ждет нас далее. Богдан Медведев, его история Broken Heart на подходе. Прежде будем слушать Глена Моррисона с хитом «Проверенным временем» Goodbye. А вот раньше всех лови Оффенбах с суперхитом Miles Away здесь, на Европе+. Оставайся и наслаждайся.

Богдан Медведев прямо сейчас в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, HR Week, а также Kungs и Fabulous London в Galaxy совсем скоро. А, ну и, кстати, что-то вообще галактически крутое мы для тебя готовим с 4 по 8 мая. Ага, с 7 до 10 по Москве лови майское У здесь на Европе Плюс. Майское У с Тимуром Бодровым, конечно же. Игры, подарки, суперхиты, все как обычно. Начинай день правильно, начинай его вместе с радиостанцией номер один.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Мари Краймбрист, и мы давай не ждать. Прежде здесь появится Зейн с историей «Die for me». А еще лови суперхит от клан «Carousel Ride». Также эти 30 минут только музыки украсят для нас и просят Дэнни, Чабл Рона и многие другие. Будь рядом!

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

0: хуже, чем ждать и догонять. Поэтому в идеале вообще все делать вовремя, конечно. Поэтому составляем план на эту неделю и уже составляем план на грядущий длинный уикенд, чтобы ничего не забыть, чтобы мысль о нем нас тоже как-то грела, знаешь ли. Больше хитов в большем музыке ждет нас далее Тиесто и Брайана Грейстева и Beautiful Places на подходе. Трек действительно топчик. Слушаем обязательно. Прежде с нами French Montana и Max B с хип-хоп вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Там, конечно, шикарнейший сэмпл из супер-хита That's The Way I Like It. Это прям украшение. Вишенка на торте этой истории. Ну а раньше всех здесь появится Лука Джейс Клин с супер-хитом Summer's Back.
1: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
2: Рекламная служба в Кирове 32 90 90 32 90 90.

Родители Тиесто, Брайана Грейса и Тиесто. Отец, кстати, уже в 12 лет начал увлекаться музыкой, а вдохновился он радиоэфирами. Да, как знать, вдруг кто-то слушает сейчас Европа+, ему 12, и впереди мировая слава. Да,

0: сразу 9. Все они в разных стилях, все совершенно друг на друга не похожих. Есть Party Urban, Light, Rock, Поток и много-много других. Залетай и заценивай.
1: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Утро начинается не с шума бачка. В физических магазинах «Сантехмаркет» унитазы, бачки, сиденья и арматура. Подберем по размеру и выпуску. Можно заказать бесплатную доставку.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Отвлекаться не будем, хотя смею предположить, что любимые хитмейкеры и так нам этого сделать не позволят. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. Впереди Тедди Свимс с новинкой «Мистер No».

А еще не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Это и многое другое ждет тебя в предстоящие 30 на Европе+. А еще в новом часе встречай Тимура Бодрова.

0: все с Найкой. Ну, такой себе скилл, конечно, знать все на свете, тем более наперед, как герой песни Тедди Свимса. Вот. Ну и вообще, быть мистером Всезнайкой — это как купить VIP-билет на Титаник. Предпочитаю ничего не знать. Не знать лишнего, по крайней мере, ну, разве что кроме одного. Вы слушаете Европа Плюс, и у нас здесь для вас много классной музыки. Еще раз, мистер Know It All. Вот Тедди Свимс только что. Далее еще одна отличная новинка. Это Fever Dream от Алекса Уоррена.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
2: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
3: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Большим планом большой ассортимент. Хватит всем! В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
5: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
6: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
7: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
3: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Добров».
8: Лужи после душа? В физических магазинах «Сантехмаркет» подберем под ваш размер и тип монтажа. Душевую систему, двери, поддоны и сифоны.
9: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Плейлисты разных стилей и направлений.
12: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
14: А котики?
15: И, конечно, котики.

0: Елка нарядная на праздник нам пришла. А праздников сегодня 4 мая. Ой, как много, ребята. Тут и день счастья собачьего, день невысоких людей. И день звездных войн. День звездных войн. Ну, вы помните, да? May the 4th be with you. 4 мая. Вот, ну и бесконечный праздник, ваши ребята, это хиты, праздник хитов на Европе Плюс. В режиме 24/7 ставим классную музыку. Далее предлагаю вспомнить одну из лучших песен Чарли Пута, его коллаба с Селеной Гомес. We don't talk anymore.
1: Прогноз погоды.
2: Доброе утро! Сегодня в Кирове переменная облачность, дождь и плюс 14 градусов. Во второй половине дня 18 выше 0, осадки сохранятся. Встречай новый день в компании Европа Плюс Киров.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
5: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
6: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
7: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количество призов или выигрыш результатом.

0: Больше хитов.
1: Больше музыки.
0: FM. Рекламная служба. Телефон в Кирове. 32 90 90. 32 90 90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сгонять в Грейсленд. Грейсленд, что это, поместье Элвиса Пресли, мекка фанатов короля рок-н-ролла. Так, ребята, у нас тут тоже путешествие намечается, правда, другое. Мы сгоняем в Майское У. Путешествие начнется в 7.00, не пропустите. Но до этого будем у реки Иордан вместе с Моной.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Идеальная утренняя песня. Find a way, J5. Песня для тех, кто еще в постели, не может сделать последний рывок, выбраться из-под теплого одеяла. Find a way. Ребята, мы с вами, мы в вас верим, у вас все получится. И, конечно, поддержим музыкально, подарками, улыбками. Вот я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. Ну и прямо сейчас зову вас в майское ОУ.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 7.00.
1: Европа Плюс.
0: С нами Марат Бекметов и новости.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Самые аккуратные водители в России в Перми, Томске и Иркутске. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Все государственные вузы стали использовать только электронные студенческие билеты. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. По его словам, каждый вуз теперь обязан передавать данные студентов в государственную информационную систему. На госуслугах уже сформировали почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов. Обучающиеся могут по желанию получить и бумажный документ, однако в перспективе 2-3 лет возможен полный уход от бумажных студенческих билетов. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Томска и Иркутска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свежую аналитику страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий по итогам первого квартала вошли традиционные лидеры Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирск, Ростовская область, а также Татарстан. Отмечается, что примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Первая майская гроза придет в Москву завтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гидрометцентра. Согласно прогнозу, во вторник в столице ожидается гроза с кратковременным дождем. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Несмотря на грозу, дневная температура в Москве завтра поднимется до 26 градусов. Добавлю, что сегодня воздух столицы может прогреться до плюс 25, а местами возможен кратковременный дождь. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Актерам достались звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: просто. Это было непросто. После больших майских сначала лечь вовремя спать, а теперь и проснуться. Но проснуться есть повод у нас с вами, и он называется «Майское У» на Европе Плюс! «Майское У», привет, ребята! Я ваш майский жук Тимур Бодров. Спасибо. Я уверен, мы отлично проведем сегодня время. Проведем отлично следующие несколько часов. Столько подарков для вас я приготовил. Вы бы знали. Есть смарт-часы, есть кинопроектор, есть набор Лего и даже денежки. Деньги в игре на повышение. Все случится. Ну и, конечно, вы хотите знать, какая сумма приготовлена мною для вас в игре на повышение. Это... 2020 рублей, это конечная сумма, но, смею вас порадовать, сегодня есть возможность выиграть и бонусную сумму в игре на повышение. Все подробности после 9.00, сейчас в Москве 7.07, всем майское У.
1: Майское У на Европе Плюс.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Без остатка растворился мод. Нашептал нам свой новый хит «Намек на нас». Окей, окей. Ребята, далее предлагаю начать репетицию лета. Будет хит «Rain Dance», «Afrobeat Banger» в исполнении Дэйва и Тэмс. Ну и я, Тимур Бодров, исполню вам гороскоп.
2: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
3: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок «Дороничи» и «Жармясо» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампуртур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампуртур.рф. 18+.
4: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: Держите курс на дачу. С «Первоцвет» сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
3: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
10: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
11: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной 24Б.
12: Пришло время исполнять свои желания.
13: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
14: Да, я хорош, красивый, надежный, весь из себя видный. Хочешь, будем вместе. ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор, паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. У спецзастройщика СМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
16: Европа+.
17: ру. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: уже дождливых танцев. Сегодня в Москве до плюс 24, даешь танцы солнечные.
1: Гороскоп в майском углу.
0: Ну и вообще расскажу, что день грядущий нам готовит. Итак, понедельник, 4 мая на календаре. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня такой шанс представится. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Ребята, вот вам новый герой Европа Плюс. Доминик Файк только что. Доминик Файк, наверняка он знаком тем из вас, кто знает сериал «Эйфория». А только что его трек под названием «Baby Doll». «Baby Doll» — такой инди-поп на стероидах. Песня 2018 года, ставшая суперхитом сейчас в 2026. Да, суперхиты и суперподарки у нас для вас на Европе Плюс в майском У. Впереди твоя возможность выиграть смарт-часы. Смарт-часы. Но для этого тебе нужно стать героем игры «Кто куда» и отправиться со мной в путешествие по одному из российских городов. Если готов, бери мобилу и звони. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы – магазин «Дары моря». Улица Морозовская, 34. ИП Плюмкина Татьяна Леонидовна.
3: Доброе утро! Сегодня в Кирове переменная облачность, дождь и плюс 14 градусов. Во второй половине дня 18 выше 0, осадки сохранятся. Встречай новый день в компании «Европа плюс Киров».
4: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. Магазин «Дары моря». Морозовская, 34.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое «Пломбир» на сливках 75 граммов, «Челны холод» 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
6: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
7: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
6: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
8: Переводчикова Евгения Владимировна Огарайна, ИП 324-430-3066-900.
9: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в «Ниндзя Шеф» на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
8: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях «Ниндзя Шеф». Детали уточняйте у оператора.
10: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
11: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1. Телефон 704040.
12: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». И, собственно, у подножья волшебного дерева мы сейчас находимся. С кем? Давайте знакомиться. Во-первых, это Константин из Нижнего Новгорода. Костя, привет, здорово.
2: Всем привет.
1: Приветики. И тут же рядом Оксана из Санкт-Петербурга. Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро,
1: ребята. Значит, как уже говорил, мы у подножья волшебного дерева, и ваша задача — открыть сокровищницу. Что нужно делать? Короче, нужно для этого поочередно подбирать слова, рифму к слову заклинанию. Вот так вот. Значит, рифма к слову заклинанию. Ну, например, если бы слово заклинание было бы амулет, и вы называете потом балет, багет, сонет, и т.п., и т.д., и друг за другом по очереди. Кто последний, тот и победил, да. Каждая рифма, разумеется, приносит вам кристалл магический. Больше кристаллов — больше шансов на победу. А что вы получите в случае победы? А получите вы крутой кинопроектор. Но поскольку у нас игра волшебная, то и здесь проигравших нет. Поэтому маг второго уровня получит конструктор Лего. Короче, беспроигрышная игра, вы уже победитель, я вас поздравляю. На все про все у вас будет 40 секунд. Ну, давайте начинать, да, с рифмами. Начнем, я так полагаю, мы с Оксаной, ladies first. Вот, и, Оксана, внимание, слово-заклинание, слово, к которому нужно подбирать рифмы. Это слово дракон. Оксана?
3: Сон.
1: Сон.
3: Не совсем рифма.
1: Костя!
2: Звон.
1: Звон?
2: Звон.
1: Звон. Ну, что бы это ни значило. Оксана! Дракон?
3: Уклон.
1: Уклон.
3: Уклон.
1: Костя?
2: Слон. Слон.
1: Сон? Уже был и сон.
2: Слон.
1: Ну, ладно. Кон. Хорошо. Оксана!
3: Прикол.
1: Прикол? Дракон прикол?
2: Дракон. Дракон.
1: Сейчас, погоди, Оксана! И это значит, у нас победил сегодня кто? Константин! Константин! Здесь, у подножья волшебного дерева, забравшись на него, забирают крутой кинопроектор. Но, как я и говорил, у нас игра волшебная, беспроигрышная. И для Оксаны из Санкт-Петербурга есть подарок. Это конструктор Лего. Я поздравляю тебя. Ура!
3: Спасибо, спасибо.
1: Ребята, классного вам дня, классных майских денечков. Слушайте Европа Плюс. Ну и, конечно, до встречи в кино. Будем вместе смотреть на этой неделе семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».

0: Nights, это Tokyo Hotel. Да, время ночное в Калифорнии, почти 11 вечера. Да, и это команда Tokyo Hotel. А я, Тимур Бодров, тоже хотел послушать с вами хит на все времена. Впереди в майскому The Sound of Silence в новом прочтении Сирила и Disturbed.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-466-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 102-570-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
5: Майское У на Европе Плюс.

0: песня, чемпион по количеству каверов и ремиксов ремейков. You Spin Me Round. Классика 80-х от группы Dead or Alive. Вот, ну и наверняка вы помните каверы там от Флорайды. Прямо сейчас версия Дензела. Ну, кайф. Так, далее у нас третий час майского У. На старте вас уже ожидают Сия, Portugal The Man, Тиесто. Не оставлю вас и я, Тимур Бодров. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Доброе утро. Отдохнем по-крупному. В Кирове возводят аллею славы. И сколько россиян оставляют чаевые курьером. Подробности далее. В будущем году россияне будут отдыхать 118 дней. Производственный календарь на 2027 год опубликовало Минтруда. В ведомстве отметили, что по возможности праздничные и выходные дни в течение года объединяются. Благодаря этому в будущем году трехдневные выходные ждут россиян целых 5 раз. В феврале, в марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные с 4 по 7 ноября. Что касается новогодних праздников, то на этот раз они продлятся 11 дней. В Кирове продолжается строительство новой аллеи славы. Речь идет о мемориальном комплексе возле ОДНТ. Его возведение инициировал губернатор Александр Соколов. Подрядчик установил ограждение вокруг объекта и начал планомерную подготовку территории. Специалисты уберут старые растения, вместо них высадят молодые дубы, ели, липы и лесные яблони. Из-за строительства аллеи славы власти закрыли автомобильную парковку на Октябрьском проспекте и ограничили сквозной проход пешеходов. В Кирове восстанавливают дорогу от Слободы Сашени до микрорайона Радужный. Масштабный ремонт идет в рамках нацпроекта. Специалисты срезали старое полотно и приступили к укладке первого слоя свежего асфальта. Как отметили в региональном Минтрансе, ремонт идет только в сухую погоду. Для удобства водителей трассу полностью не перекрывают, сохраняя реверсивное движение. Параллельно с этим на других улицах города дорожники меняют бордюр и ремонтируют остановки. Почти две трети россиян оставляют чаевые курьером. Таковы результаты опроса, на который ссылается газета «Ро». Выяснилось, что мужчины и женщины оставляют на чай с одинаковой частотой, а вот возраст имеет значение. Молодежь оставляет на чай примерно в 70% случаев против 60% у других возрастных групп. Чаще всего размер вознаграждения составляет 50-100 рублей. Исследование также показало, что почти для половины россиян ЧВ – это способ поблагодарить курьера за его работу. Евро сегодня стоит 88 рублей 64 копейки, доллар 74,80. В Кирове днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 20 выше 0. С вами Европа Плюс Киров. Желаю всем отличного понедельника.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Да, ехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведи в майском У. Румынский артист с песней «Broken Heart». Ну и вы, ребят, там берегите себя, свои части тела, внутренние органы. И помните, танцы – лучшее лекарство от разбитого сердца. Собственно, для танцев далее у нас диско-рок номер «No one lives this discotheque life».
1: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9. Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ninja Chef по будням в 13:35. Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте. 12+. Спонсор игры Ninja Chef.
3: Переводчикова Евгения Владимировна, Огара МВП 324-430-00-66-900.
4: 7 мая в Ninja Chef день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ninja Chef на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
3: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ninja Chef. Детали уточняйте у оператора.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
7: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющее решение для вашей жизни.
3: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Доваров».

0: прекрасное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: первые майские выходные. Алан Уокер порвал то ли струны, то ли стринги. Муза отчет только что. История Broken Strings в майском У.
1: Гороскоп в майском У.
0: Что день грядущий нам готовит на календаре мая 4. Значит, овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если все вокруг о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня будут рядом люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно выполненную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет вам по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно

0: What I Used to Know. Вот, другая песня. Это «Мистер Know It All» от Тедди Свимса, «Мистер Всезнайка». Так, далее еще одна песня, которую я советую вам послушать внимательно, еще внимательнее, чем обычно. Это новинка Алекса Уорна, называется «Fever Dream». Так, ну и, конечно, впереди, ребята, игра на повышение. Игра на повышение, в которой кто-то из вас выиграет неплохую сумму денег, а также получит, я надеюсь, получит 10 тысяч рублей от Озон Банка. Значит, хочешь сыграть в игру на повышение? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Доброе утро. Сегодня в Кирове переменная облачность, дождь и плюс 14 градусов. Во второй половине дня 18 выше 0, осадки сохранятся. Встречай новый день в компании Европа Плюс Киров.
3: Реклама. Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
4: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
5: И мы Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
8: Ключ, зажигание, поехали!
9: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
10: «Юникс» — это очередная победа!
9: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А, Производственная 35.
11: Сухие полотенца круглый год дома. В физических магазинах «Сантехмаркет» полотенцесушители водяные и электрические. Разные размеры и формы. Подберем под ваше подключение.

0: повышение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, это игра на повышение. А это Валентина из города Санкт-Петербург. Валя, привет, здорово, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как твои первые майские прошли? По 10-бальной шкале, как ты их оцениваешь?
3: Отлично.
2: Отлично. То есть 10 из 10?
3: Отлично.
2: Отлично. Я надеюсь, кстати, что это утро ты тоже сработаешь на все 100 из 10, потому что прямо сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты будешь открывать ячейки, чтобы забрать определенную сумму денег. Но сегодня необычная игра. В любой момент может прозвучать бонус-сигнал, после которого ты заберешь бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот. Но также важно помнить, Валентина, если прозвучит сигнал «Стоп, игра», ты потеряешь весь выигрыш. Короче, ни сумма загаданная, ни сумма бонусная тебе не достанутся, поэтому нужно вовремя остановиться. На все про все, на твои похождения в нашем денежном хранилище будет одна минута. Готова начинать?
3: Готова.
2: Поехали. Итак, первая ячейка. Я думаю, даже можно у тебя не спрашивать, открываем ее или нет. Мы ее открываем, да?
3: Открываем.
1: 1050 рублей.
2: 1050 рублей, стартовая сумма. Идем дальше или останавливаемся?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше, конечно же. Следующая ячейка.
3: Номер два?
2: Да.
1: 1800 рублей.
2: 1800 рублей – это сумма. И смотри-ка!
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка. Значит, твоя сумма сейчас 11800 рублей. Мы идем дальше или закончим?
3: Последний раз идем дальше.
2: Давай еще раз.
1: 1840 рублей.
2: Значит, 1840 рублей плюс бонус от Озона. Идем дальше или останавливаемся?
3: Останавливаемся.
2: Точно?
3: Да.
2: Итак, Валентина из Санкт-Петербурга забрала 1840 рублей плюс бонус от Озонбанка. И в сумме мы имеем... Так, 11840 рублей. Господи, арифметика не мой конек. Хочешь узнать, что было дальше в игре нашей на повышение?

0: Какая сумма?
1: Да, очень хочу.
0: Ну, давай.
2: 2020 рублей.
0: Ну, мы бы далеко не ушли. Конечная сумма была бы 12-20, но ничего. 11-840. Таков твой выигрыш сегодня в игре на повышение. Ура, я поздравляю тебя.
1: Спасибо.
0: Валентин, я думаю, это идеальное начало недели, идеальное начало понедельника вместе с Европа Плюс, да?
1: Да, абсолютно, я счастлива. Прекрасное
0: спасибо
1: начало.
0: Тебе. Спасибо. Спасибо тебе. Привет Санкт-Петербургу, ребята. Мы продолжаем майское У. И далее здесь команда Maroon 5. Слушаем Шуга.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта». Клиентских правил.
2: Игра на повышение. В майском У. На Европе.

0: я сошла с ума. А это круто, ребята. Легкое безумие в понедельник, чтобы взломать систему серых будней. Танцуем прямо на рабочем месте. Идеальный саундтреск у нас на Европе Плюс. Далее фанки хаус номер Trouble от Flight Facilities.
1: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Ограничение 0+.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе, условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
14: 12+.

0: «Край-край, танцуй-танцуй». Про мой любимый Красноярский край песня. И Краснодарскому краю, и Хабаровскому тоже заодно мы привет и передаем всей нашей большой стране. Завтра, ребята, будем вновь вместе просыпаться, дарить подарки налево и направо, денежки тоже дарить. Не проспите майское «У». Я Тимур Бодров. Далее на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. В Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Дональд Трамп анонсировал вывод застрявших в Персидском заливе судов. Операция под названием «Проект Свобода» должна начаться сегодня. Танкерам обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. По словам президента США, это будет гуманитарным жестом со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и в особенности со стороны Ирана. На многих из судов заканчиваются запасы продовольствия, необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. В аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. При этом в аэропорту скопление пассажиров не связано с введением временных ограничений на полеты. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. Ространснадзор начал мониторинг текущей ситуации в аэропорту. Широкий максимум метеорного потока майские акварида наступил в ночь на понедельник. Он продлится до 10 мая. В ближайшие дни можно будет наблюдать 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Майские акварида – ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Лучше всего метеорный поток виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время – предрассветные часы. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, и актерам достали звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Дуэйн Джонсон и не только. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем легкого понедельника.

0: Москве. Всем привет, всем доброе утро. Так, по-майски продвигаемся далее в этот понедельник. Отдыхаем практически кто как может. Даже, может быть, на работе как-то расслабленно себя люди чувствуют сегодня. Ну, лучшая музыка в этом только помогает, способствует. Так что продвигаемся далее вместе с Offenbach, Miles Away. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф, 18+.
2: Дочка, дорогая, сходи вынеси мусор.
3: Мама сказала, мы его будем теперь разделять и в экоцентр Куприту сдавать.
4: Верно. Сортируйте и сдавайте бытовые отходы в экоцентре, экодоме и экопункте Куприта. Ведь только за день в Кирове области образуется около 800 тонн отходов. Часть из них успешно пройдет переработку и вернется в виде новых товаров и упаковки. Так вместе мы сможем содействовать реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».
3: Круто! Идем!
4: Адреса пунктов в Кирове. Всесвятская, 64, Воровского, 135 и Ленина, 198/2.
2: Больше хитов.
5: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Серьезная вещица ртуть в 9 часов и 34 минуты по Москве. Продвигаемся далее в майском режиме. Лучшая музыка с нами. Будем прогревать обстановку в ближайшие минуты вместе с Бруно Марсом. Услышим I Just Might и Post Malone тоже здесь. Cold через пару минут.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой

0: Октябрьский район, город Подосиновец, улица Калинина, 4.
1: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
2: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
3: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и Производственная 35.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Кирове.
6: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

Там много классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Маранди, Save Me. Purple Disco Machine, All My Life. Fast Boy тоже здесь. This Feeling. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
8: Сейчас как сотрудников ищете?
9: Хотел найти повара? Нашла. На ХХ.
10: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
11: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: берег или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Уже в кино. Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
4: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 11 утра в Москве.

0: проще. Это певица Ёлка на Европе Плюс. Недавно, кстати, приходила в гости к бригаде У. Если кто-то пропустил, можно посмотреть, как это было у нас на сайте. Полная видеоверсия есть. europaplus.ru. Заходите, проще некуда. Так что welcome. Все там найдется. Пока же тоже не будем усложнять. Слушаем лучшие хиты без остановок. Впереди у нас Айва Дэвид Гетта, Субанова Лав. И дождемся Медуза Don't Wanna Go Home. Совсем скоро.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16. В субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13.35.
5: Голодные игры.
4: Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте. 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
6: Переводчикова Евгения Владимировна Угараем ИП 324-430-0066-900.
7: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
6: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
10: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
11: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
12: Горячая вода без ожиданий каждый день. В физических магазинах «Сантехмаркет» водонагреватели накопительные и проточные. Плюс все для подключения. Поможем выбрать объем под семью. Доставка, самовывоз, установка.
13: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе плюс «I don't wanna go home». Да, ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Домой идти, конечно, не хочется. Погода отличная, так что если у кого-то получается погулять сегодня, вам везет, конечно же. Но у нас получается ставить вам лучшую музыку. Впереди Дамиана Дэвид. Услышим «Next Summer» и дождемся Мотен. Намек на нас совсем скоро.
1: Реклама. Где диван купить? Ответ простой. Конечно, в Мегадоме. Выбор большой. На сайте смотрите, что вам по душе. Затем приходите. Мы ждем вас уже. Мегадом. Блюхера 39.
2: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
3: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
3: И.П. Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
5: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
6: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
7: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
5: Пришло время исполнять свои желания.
8: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
9: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности регистрации чеков на шампуртур.рф.
10: Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампуртур.рф. 18+.

Элегантное французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Это нон-стоп. С нами в это время Леони Гомскот. Стей. Кендрик Ламар и Сиза.

0: и много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. Полдень в Москве.

0: Day. Классный трек от Леони и Кэллум Скотт на Европе Плюс. Если нравится, не забудьте поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Все там началось по новой, так что до пятницы есть время, чтобы проголосовать. europaplus.ru. Заходите, пока же послушаем песню, которая уверенно продвигается сейчас в направлении вершины нашего Еврохита. Это BTS, Swim и Алекс Уоррен. Совсем скоро Fever Dream на Европе Плюс.
1: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
3: Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железный Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужны специалисты по рулевым рейкам. «Александр Сервис». Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. «Александр Сервис». Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
6: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
7: Застройщик ООО «ССР Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
9: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского, 110.
10: Агат. Продавай выгодно.
3: Больше хитов, больше музыки.
11: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
3: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
12: Европа Плюс.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: BTS на Европе Плюс и Swim. Ну, открывать купальный сезон пока еще рановато, наверное, хотя с учетом теплой погоды, которая нам обещает в ближайшие дни, все вполне возможно. Так что будем прогревать обстановку и горячими хитами тоже. Впереди у нас Yearbox, слышим Graceland. И через пару минут суперхит от Sombra 12 to 12. Дождемся.
1: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-3180. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020. Года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
9: Да, я хорош. Красивый. Надежный. Весь из себя видный. Хочешь? Будем вместе. ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор. Паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. ООО «Спецзастройщик АСМ». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Фильтр под мойку? Вода вкуснее. Запах воды и накипь бесят? В физических магазинах «Сантехмаркет» фильтры под мойку, картриджи и решения от накипи. Подберем под задачу и бюджет.
11: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
12: Рекламная служба в Кирове.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Gearbox на Европе Плюс. Такой бодрящий трек Graceland. Ну, если нужно побольше бодрящих танцевальных хитов, всегда можно зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence, Top Club Chart. В любое время welcome. Заходите пока же. Движемся к финалу часа вместе с Алекс Кёберн. Услышим Under и Кайли Минок. Тоже с нами. Light Camera Action. Совсем скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: нас Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-69-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: красивый вокал от Алекс Хэбберн в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже красиво, не скучно. Много классных хитов будем заряжать в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем хорошего дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 13.00.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас Антон Шидания со свежим выпуском новостей. Привет, Антон.
4: Привет, Настя. Всем добрый день. Дональд Трамп теряет позиции в Кирове. После страшного ДТП погиб мотоциклист. Сумасшедший китайский робот. Подробности прямо сейчас. Дональд Трамп теряет позиции. Рейтинг неодобрения главы Белого дома достиг рекордных 62%. Соцопрос был проведен по заказу газеты The Washington Post. Издание отмечает, что такого высокого уровня неодобрения не было ни разу за два президентских срока Трампа. В частности, американцев не устраивают действия их лидера в отношении Ирана. 66% против и только каждый третий за. Кроме того, жители США недовольны ситуацией в экономике страны. Три четверти опрошенных пожаловались на дороговизну жизни. В Кирове после страшного ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла вечером минувшей пятницы в юго-западном районе областной столицы. На улице Воровского у дома номер 104А столкнулись Hyundai Solaris под управлением 21-летней девушки и мотоцикл Honda, за рулем которого находился 25-летний мужчина. Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате инцидента мотоциклист получил тяжелые травмы, из-за которых позже скончался в больнице. По факту ДТП ведомство проводит проверку. «Динамо» ворвалось в топ-3 команд «Серебра». Белоголубые на домашнем поле в 11-м туре чемпионата второй лиги в своей группе одержали победу над одноклубниками из Брянска 1-0. Автором единственного мяча в этой встрече на 65-й минуте стал хавбек-хозяев Николай Камаев. Голкипер «Динамовцев» Владимир Задирака в шестой раз в сезоне оставил ворота на замке и продлил сухую серию. Кировский клуб одержал вторую викторию кряду. Более того, команда Виктора Булатова не проигрывает в чемпионате на протяжении 6 туров. В таблице «Серебра» «Динамо» располагается на третьей строчке с 18 очками в копилке. Уже 10 мая наши футболисты будут противостоять в Кирове двойке питерского «Зенита». Робот сошел с ума и едва не избил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни 3, как пишет Шот, произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Машина должна была принять участие в танцевальном номере, однако внезапно начала странно двигаться и хаотично размахивать руками и ногами рядом с другими участниками. В итоге железного дебошира пришлось усмирять организаторам. Евро сегодня стоит 88 рублей 64 копейки, стоимость доллара 74,80. В Кирове облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 18 градусов тепла. С вами Европа Плюс Киров, далее в эфире Playbox с Настей Градовой.

Вот это кайф! Ты вообще видел, что происходит? Май в городе, солнце на небе. Хотя я помню, что дождь сегодня обещали. Ну, давай признаем, что такие обманы синоптиков мы готовы простить. Настя Градовая, Playbox на связи. Всем салют! Сегодня я порулю твоим плейлистом. Обещаю без обманов. Обещаю только лучшие хиты и любимые мелодии. Самое время, кстати, проголодаться, ведь с сегодняшнего дня и всю неделю мы разыгрываем пиццу. Не пропусти голодные игры в середине часа. А прямо сейчас выкручивай динамики и поехали в сторону Lost Frequencies и его хита Reality.

Пока чуть-чуть отвлеклись от майских выходных на яркие майские будни, не забудь услышать «Майское У». Весна, хиты «Майское У» на Европе+. Бригада У уходит на весенние каникулы с 1 по 11 мая, но ты, поверь, не останешься без топового контента. С 4 по 8 мая в эфире будет «Майское У» с Тимуром Бодровым. Все эти дни мы, Европа+, радуют тебя горячими хитами и шикарными розыгрышами. Тебя ждет бодрая игра «Кто куда?». Участники должны угадать верный факт о российском городе. Также не пропусти игру на повышение. Дозвонись в «Майское У» по номеру 745-6565, код Москвы 495. Получи стартовую сумму и решай, готов ли ты рисковать и увеличивать выигрыш. Или выходишь из игры. За подробностями на официальный сайт Европа+, europaplus.ru. Главное, не пропусти. Всю неделю с 7 до 10 утра тебя встречает «Майское У» с Тимуром Бодровым. Так что помни, что у Европа+ всегда для тебя есть план «Б». А у плана «Б» — «She said». Прямо сейчас

0: Наталья Фарбен и Ирина Миллер, Body Talk, только что здесь, на Европе Плюс. Влечение и химия между людьми. Да, тот случай, когда слова становятся лишними, и тело говорит громче любых букв. Единственное, что, конечно, непонятно, это хит такой, или все-таки весна на нас влияет так активно. Но вот что точно на нас активно влияет, так это лучшие хиты, повышают наше настроение. Вообще, даже если бы даже дождь сейчас на улице шел, хиты бы точно разогнали тучи своей мелодии. Чем мы, собственно, и займемся в ближайшие 10, летим далее. У нас Dave, Rain Dance. Да, вот я сказала про дождь на улице, но пусть лучше дождь все-таки в хитах остается. Rain Dance, яркая новинка, послушаем ее обязательно. Чуть ранее Дэвид Гетта, I Don't Wanna Wait.
1: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, челны холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
2: Надо мебель, в ТЦ мебель. Хочешь мебель, в ТЦ мебель. Ты запомнил, в ТЦ мебель, мебель.
3: Торговый центр мебель на Герцена 88.
4: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
5: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
6: Чистка фасадов, мытье витрин, 711-701. Образите ваш магазин или офис с компанией «Чистов». Мытье офисов и фасадов профессионально, быстро и качественно. «Чистов»
7: 711-701. Легкое, воздушное, прекрасное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
8: Ключ, зажигание, поехали!
9: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
10: «Юникс» — это очередная победа!
11: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А, Производственная 35.
12: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
13: Playbox.

0: Оранжевое здание снова с нами и афиша города прямо сейчас.
1: Всем еще раз привет. Брэндон Кристенсен представляет мистическую историю «Оно. Дом зла». Двое патрульных полицейских приезжают на вызов в неблагополучный пригород. Стражи порядка заходят в дом, из которого слышны крики. Не разобравшись в ситуации, копы устраивают перестрелку. Вскоре выясняется, что за ними наблюдают не только соседи. Дом хранит зловещую тайну, и выбраться из него оказывается не так-то просто. Запрещено для детей. Продюсеров таких шедевров анимации, как «История игрушек» и «Как приручить дракона», представляют новинку «Зачарованное королевство». Близнецы находят волшебные часы, оставленные отцом, которые способны исполнять желания. В канун Рождества с помощью часов дети попадают в страну, иногда населенную мифическими существами. В этом удивительном месте времена года сменяются всего за один день, а загадочный коллекционер желаний помогает осуществлять заветные мечты для детей старше 6 лет. В драмтеатре завтра покажут спектакль «Уроки французского». Трогательная история про усердного мальчика, которого мать отправляет в город, потому что в родном селе нет средней школы. В послевоенное время выжить было непросто. Поворотный момент в судьбе главного героя – встреча с учительницей французского языка Лидией Михайловной. Занавес откроется в 18:30 для детей старше 12 лет. Музей Васнецовых приглашает на персональную выставку Евгении Буравлевой «Малая родина». Проект посвящен северу Кировской области, родным местам художницы и теме связи человека с территорией, поиску подлинного дома и памяти о времени. В экспозицию вошли 15 крупноформатных живописных полотен, выстроенных как календарь 4 сезонов, без возрастных ограничений. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам города. Слушайте, выбирайте и отдыхайте вместе с Европой плюс Киров.

0: Европе Плюс.
1: Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП перевозчика Евгения Владимировна Алгара, НП 324-430-3066-900.
3: Лови сытный вайп, вкусный обед равно продуктивный день. Европа Плюс Киров знает, как спасти тебя от голодного напряжения. На кону легендарная пицца от Ниндзя Шеф. Это сытное мясное ассорти из ароматной говядины, нежной ветчины, курицы, пряных мюнхенских колбасок, хрустящего бекона и сочных томатов на сливочном соусе под тающей моцареллой. Если уже готов сделать свой обед максимально сытным, тогда действуй. Отправляй слово «Ниндзя» в наши мессенджеры на номер Европа Плюс Киров 8-922-959-102-2. С тем, кто оставит свой месседж 15-м, сыграем в прямом эфире уже через несколько минут. Скорее врывайся в розыгрыш и отправляй заявку. Ждем именно тебя. Я напоминаю, на кону легендарная пицца от Ниндзя Шеф.
4: Пробки на дорогах.
3: Поговорим о ситуации на дорогах. По данным Яндекс.Карт, в Кирове производственная при пересечении с улицы Щерса и Воровского может стать проблемой на твоем пути. Тормозит движение Ленина в районе Филармонии. Также в районе Алых Парусов наблюдается затор и пробка на пересечении Профсоюзной и Владимирской. Будь внимательнее и удачи на дорогах.
5: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
6: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
2: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Добр».
7: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
2: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
8: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
9: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
2: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Да, биткоин надо было брать в 2012.
11: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
12: Теплый дом – это не только батареи. Это радиатор, арматура, теплый пол, правильная обвязка. Когда все подобрано, совместимо, система работает правильно. В физических магазинах «Сантехмаркет» консультируем и находим оптимальные решения для вас.
13: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
14: Плейбокс.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП перевозчиков Евгения Владимировна Алгара, НП 324-433-0066-900.
3: Европа Плюс Киров готова порадовать тебя чем-то очень вкусным. У нас на кону горячая ароматная пицца от «Ниндзя Шеф». Ну а выиграть ее попробует сегодня Татьяна. Таня, привет!
4: Привет!
3: Так, рассказывай, как твои вообще майские праздники прошли?
4: Отлично. Гуляла, отдыхала.
3: Ой, чудесно. Скажи, а вот пицца была на твоих майских праздниках?
4: К сожалению, нет.
3: Ага, значит, вот я так и знала. Вот следующие майские праздники будут, обязательно пиццу надо будет съесть. Все, договорились?
4: Договорились.
3: Тем более, если ты ее сегодня выиграешь, а я надеюсь и уверена в том, что ты выиграешь сегодня пиццу, тогда точно на следующие майские праздники даже не надо думать, что готовить всем своим домашним. Ну что, ты готова выигрывать пиццу от «Ниндзя Шеф»?

0: Ну и хватит, потому что у меня, если честно, закончились пальцы на руках. И мы тебя поздравляем.
1: Спасибо.
0: Все, Татьяна, как твои ощущения?
1: Супер.
0: Супер, чудесно. Ну вот и все, мы тебя обеспечили вкусным, классным обедом. Аппетитная пицца от Ниндзя Шеф твоя. Татьяна, спасибо тебе большое. Пиши обязательно еще. Ну а если ты тоже готов порадовать себя чем-то очень вкусным, завтра не пропусти голодные игры уже в это же время в 13:35. Разыграем сытную пиццу от Ниндзя Шеф. Будем ждать именно тебя.
2: Спонсор игры Ниндзя Шеф.
3: Типа перевозчиков Евгения Владимировна Угарайна П 324-433-0066-900.
2: Время обеда в Ниндзя Шеф. По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду ОБЕД. Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
3: Акция действует с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
2: Голодные игры на Европе+.

0: Broken Heart, Богдан Медведев, только что здесь на Европе Плюс. Новинка 26-го года от румынского исполнителя. Ты знаешь, вообще, чем интересен этот хит, что переживания расставания, о которых, собственно, поет исполнитель, переплетаются с клубными битами. Ну, ты знаешь, вот с такими битами и переживать уже не так грустно. Главное, помни, какие бы сомнения не были в твоей душе, Европа Плюс всегда с тобой рядом, чтобы помочь пережить самые темные времена. Ну, а если что, вообще-то мы летим только к свету, только к солнцу. И, кстати, в новый час, где тебя встречают больше хитов и больше музыки, под конец этого часа услышим Rehab All Night. Ну, а меня зовут Настя Градова. Обязательно услышимся совсем скоро.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-11-77-46-69-840. Город Москва.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
3: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
9: Европа Плюс.
10: Playbox.

0: Нелли Келли Роланд в финале часа на Европе Плюс. Красиво, да, завершаем этот час.
1: Дилемма. Безумно.
0: Безумно красиво. Incredible. Дальше еще больше классных хитов поставит Алекс Мануилов.
1: Да, впереди у нас хорошего дня, Саша. Впереди у нас Зейн, да, и Фомимер. Впрочем, высокое второе место сейчас в Еврохит Топ 40.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: не затейливан, но цепляющий. Мне кажется, из той категории хитов, которым проникаешься, может быть, не сразу, а потом со второго, с третьего и так далее прослушивания. Хюшерри Солтан, Европе с Джамайкен, или еще проще, в скобочках, бам-бам. Трек, который уже засветился в некоторых чартах, причем на самых высоких позициях. Теперь ждем в нашем Еврохитоп 40. Ну, ближе лета, больше летних хитов в чарте. По-моему, все логично, все закономерно. Всем привет, отличного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а на подходе Эбен. Впереди Maroon 5. Будет обязательно Ava Max.
1: Реклама. Раз, два, в Мегадом шагай. Столы и стулья выбирай. Сайт открой, там модели есть. На Блюхера 39. Ждем тебя здесь. Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Цари

0: Воронеж, ГВН 44, 433, 36, 94, Кировская область, Просиновский район, город Просиновец, улица Калинина, 4.
1: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13.35.
2: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
1: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
0: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна, ОГРН ИП 324-430-0066-900.
1: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
0: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
3: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
4: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.

Классное французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».

Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алекса и Faceless. А вот именно сэмплы хита «Insomnia» мы слышим в этом треке. Бибер Рекса, между прочим, 3 года вела переговоры, чтобы использовать «Insomnia». И она достигла своего, добилась результата положительного, в отличие от многих других артистов, которым Faceless так и не дали разрешения. И, кстати говоря, New Religion сейчас номер 1 у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. До пятницы будет именно так и никак иначе.
1: Прогноз погоды.
2: Всем отличного дня. Сегодня в Кирове ожидается переменная облачность, местами дождь и плюс 19. Ближе к вечеру до 15 выше 0. Ветер западный 4 метра в секунду. Тебе яркой недели вместе с Европой плюс.
1: Реклама.
3: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
4: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
5: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф 18+.
7: Смеситель для кухни, с которым удобно готовить. Высокий излив, гибкий матовый корпус с удобной регулировкой и отдельным выходом под питьевую воду. Получите скидку, обновите кухню без лишних затрат в физических магазинах «Сантехмаркет».
8: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
9: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пройдет мимо, услышим Vertigo. И только они составят эту компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: подписка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника. В Москве 15 часов.

0: Лив и Ваня Дмитриенко на Европе плюс. Всем привет и отличного понедельника. Сегодня 4 мая. Кто-то еще на майских каникулах, кто-то уже на работе вместе, но в любом случае мы вместе, и это здорово. А вот на горизонте уже именно они, так Чен Сера, Миша Миллер, это Алан Уокер, Адам Ламбер. Адам Ламберт оценил его на вокальные дюжины данные в 4 октавы. Не просто цифра с потолка, а бы кого, как ты понимаешь, вокалистом группы Queen не возьмут. Это факт.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
3: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах Unix. Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и Производственная 35.
5: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
7: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: очень симпатичная история под названием «Stay» на Европе плюс Леони Калум Скотт. Но чуть позже новый хит от премьерного семьянина и артиста образцов показательного поведения. Впереди он, Алекс Уоррен. Ждем на Европе плюс «Fever Dreams».
1: Реклама. Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Умная защита от протечек дома. Вы уезжаете и переживаете за воду? В физических магазинах Сантехмаркет есть система защиты от протечек и комплектующие. Это дешевле, чем ремонт у соседей. Подберем комплект, организуем доставку.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
2: Рекламная служба в Кирове.
3: Европа+.ру

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И уже в самые ближайшие ждем слов и Энзи Джайнс. Сказали, как отрезали. Shut up and dance. Калвин Харрис, Джон Ньюман. Артисты, профессионалы экстра-класса. Впереди Blame. Появится Брак Секстен и ее дебютный сингл Paid to Exist.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
8: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
7: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Европа+.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Плюс.

0: тот, кто с самого детства мечтал делиться своей музыкой с как можно большим количеством людей. И диджеинг для этого оказался самым лучшим способом. Beautiful Places на Европе Плюс Тиесто. 16:20 в Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. Всем отличного понедельника. Идем дальше. Идем только вперед.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Европа плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой.

0: Красиновец, улица Калинина, 4.
1: Ключ, зажигание, поехали!
2: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
3: «Юникс» — это очередная победа!
4: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А, Производственная 35.
5: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф, 18+.
6: Эту баночку сюда, а картоночку туда. Сортировкой занимаюсь с удовольствием всегда.
7: И правильно делаешь. Сортируя отходы по фракциям, ты уменьшаешь количество свалок, атмосферное загрязнение и способствуешь чистоте родных водоемов. А еще даешь шанс отходам на вторую жизнь в виде новых товаров и упаковки. Поддержите реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» вместе с АО «Куприт». Подробности в экоцентре, регионального оператора АО «Куприт» по адресу улица Всесвятская, 64 и в группе ВКонтакте.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на хит от Тедди Свимс. Ждем в ближайшие минуты мистер Know It All.
1: Реклама. Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13.35.
2: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
1: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
3: Перевозчикова Евгения Владимировна, Угарайна, 324-430-3066-900.
4: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
3: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
5: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
6: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
7: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
8: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме «Фьюжн». Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело «Фьюжн».
9: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная и детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
3: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ».
10: Радиатор в доме холодный? В физических магазинах «Сантехмаркет» консультируем и помогаем правильно подобрать радиаторы, вентили, воздухоотводчики, теплоизоляцию.
11: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Эталон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Больше хитов.
12: Больше музыки.
2: Рекламная служба в Кирове.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс Bruno Mars. 12 недель у нас в Еврохит топ 40. Сейчас 6 место. Хотя еще совсем недавно Bruno был выше всех. Да, он ушел с вершины, но обещал вернуться. Возможно, кстати, уже в эту пятницу. Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще. Может, проще. Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс, а в начале часа следующего нас уже ждет Fastboy. Впереди This Feeling.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 17 часов в Кирове.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: С выпуском новостей, Антон Шидания. Здравствуйте. Положительный прогноз о будущем российской экономики. Кировчан ждет по-летнему теплое начало недели. История игрушек 5. Подробности далее. Антон Силуанов дал положительный прогноз о будущем экономики России. По его словам, Минфин ожидает возобновления роста. Министр рассказал, что бюджет страны дополнительно получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Ранее Силуанов отмечал, что госказна должна иметь запас прочности минимум 3 года на случай падения цен на ресурсы. Кировчан ждет по-летнему теплое начало недели. По данным синоптиков, вплоть до середины семидневки воздух в дневное время будет стабильно прогреваться до 20-23 градусов. В пятницу в городе немного похолодает, до 15 выше 0. Такая погода сохранится до конца недели. Что касается осадков, то небольшие дожди ожидаются во вторник, среду и пятницу. Добавлю, в течение недели юго-западный ветер сменится на восточный и подует со скоростью 2-3 метра в секунду. Максим Барашков и МБА завершили сезон домашним поражением. Казанский «Уникс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ обыграл московский клуб 74-63. В составе хозяев более 32 минут на паркете провел воспитанник кировского баскетбола Максим Барашков. На счету 27-летнего форварда 6 очков, 6 подборов и блокшот. Команда Василия Карасева уступила казанцам в противостоянии 0-3, закончив борьбу за медали. Напомню, что в этом сезоне Максим Барашков вместе с МБА завоевал Кубок России. В сети появились свежие кадры из пятой части культовой анимационной франшизы «История игрушек». На этот раз героям предстоит столкнуться с неожиданным противником – планшетом в виде лягушки. Режиссером стал Эндрю Стентон, известный по работе над такими знаменитыми проектами, как «В поисках Немо» и «Валли». По словам кинематографиста, «История игрушек 5» с высокой долей вероятности будет его последней работой для Pixar. Премьера пятой части мультфильма состоится 19 июня. Евро сегодня стоит 88 рублей 64 копейки, доллар 74,80. В Кирове предстоящей ночью облачно, без осадков и 9 выше 0. Завтра днем будет мало облачно, температура воздуха 24 градуса тепла. С вами Европа Плюс Киров. Всем приятного вечера.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: возмужавшей BTS с хитом Swim с их нового альбома, который вышел 20 марта. Ну, свежачок. Longplay уже стал номером один от Австралии до Бельгии, от Новой Зеландии до родной для BTS Южной Кореи. 17:21 в Москве. Это Европа Плюс, и я Алекс Мануилов. Всем легкого понедельника под лучшие хиты.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34. В Мегадоме кровати просто класс. Любой размер и даже под заказ. Сайт открой. Маршрут скорее строй. На Блюхера 39 сделай выбор свой.
2: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
3: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель»? Ты запомнил в ТЦ «Мебель», «Мебель».
4: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
5: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на «Шампур-тур».
6: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на «Шампур-тур.рф». Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции «Шампур-тур.рф». 18+.
7: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щёрса 73.
8: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. Богородское село. Легкость в каждой капле.
9: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щёрса 79А.
11: Фирменный центр «Старлайн» — это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию «Старлайн». Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
12: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
13: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
14: Для дома важен напор воды без скачков. В физических магазинах «Сантехмаркет» насосы, автоматика, гидроаккумуляторы и арматура, подбор по расходу и давлению. Оформите доставку и монтаж, и система будет работать предсказуемо.
15: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: учитывая вот ямайское настроение, сразу представляешь себя где-то вот в другой части света за тысячи километров. Джамайка или просто бам-бам. Не знаю, мне кажется, бам-бам даже больше подходит. Хотя это название стоит в скобочках. Джамайкан бам-бам на Европе плюс Хужели Солто. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон, Two Colors, Али Фарбен и его Body Talk на подходе. Но сначала...
1: Прогноз погоды.
2: Прямо сейчас в Кирове облачно с прояснениями, плюс 17, ближе к ночи облачно и 10 выше 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Тебе классного вечера вместе с Европой плюс.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: Держите курс на дачу. С «Первоцвет» сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
5: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
6: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
7: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
8: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной 24Б.
9: Пришло время исполнять свои желания.
10: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800, Дзержинского 110.
12: Агат. Продавай выгодно.

0: плюс 17.50 по московскому времени. Да, до конца часа остается несколько минут. Никакой тишины, разумеется, у нас не намечается. И буквально через парочку минут с нами же Майли Сайрус. Ждем End of the World.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Save the Night на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, понедельник вечера набирает обороты. Ну а где-то на Дальнем Востоке уже и ночь. Но тем не менее, мы вместе с лучшими хитами. Не пропусти свой любимый. Возможно, он будет уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 6 часов вечера.
3: Радиоканал Киров 102.2 для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Здравствуйте. Уроки на свежем воздухе. В Кировской области ужесточили контроль за такси, и в Москве зацвела розовая черемуха. Подробности Дарья. Уроки для первоклассников России предложили проводить на свежем воздухе. Речь идет о занятиях в мае и сентябре при условии хорошей погоды. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такие уроки можно было бы чередовать с занятиями в классах. Это позволит более детально изучать природу, ботанику и другие предметы. Впрочем, как отмечают эксперты, у первоклашек еще нет устойчивого внимания, а на улице бывает очень много отвлекающих факторов. Кроме того, погода в мае и сентябре бывает очень переменчивой, и регулярно переносить занятия будет непросто. В Кирове стартовала акарицидная обработка общественных пространств. В мэрии отметили, что в этом сезоне каждый участок будет обработан от клещей дважды. Особое внимание специалисты уделят паркам, скверам, зонам отдыха, детским и спортивным площадкам. В первую очередь от кровососов избавят участки с густой растительностью и повышенной влажностью. В крупных городских парках обработку планируют провести уже на этой неделе. Власти региона ужесточили контроль за такси. Губернатор Александр Соколов сообщил, что областное правительство утвердило новое правило надзора за перевозками в этой отрасли. Прежний документ действовал с 2021 года. Новый подход призван гарантировать качество обслуживания. По словам главы региона, пассажиры могут быть уверены, что водитель прошел медосмотр, а машина – техосмотр. При этом в случае аварии страховка покроет ущерб. Для этого власти ввели систему индикаторов риска и установили ключевые показатели нарушений. В Москве зацвела розовая черемуха. Об этом сообщила пресс-служба ботанического сада МГУ. Растение распустилось рядом с сакурой у субтропической оранжереи. Отмечу, что черемуха колората относится к декоративным сортам черемухи обыкновенной. Характерная особенность этого сорта – розовое соцветие и окрашенное в пурпурные тона листва. Добавлю, что помимо черемухи в аптекарском огороде продолжается раскрытие магнолии, тюльпанов, нарциссов, рябчиков, гиацинтов и других декоративных культур. Евро сегодня стоит 88 рублей 64 копейки, доллар 74,80. Грядущей ночью в Кирове будет облачно, без осадков и 9 со знаком плюс. Завтра днем будет малооблачно, преимущественно без осадков и до плюс 24. С вами Европа Плюс Киров, далее Киров Онлайн и Рита Теслер.
4: Ну что, неделя только началась, первые майские закончились, но впереди еще одним, так что набираемся сил и продуктивно проводим эту неделю, чтобы классно и качественно отдохнуть в будущем. Ну а пока понедельник подходит к концу, мы с тобой послушаем лучшие мировые хиты и новинки, узнаем гороскоп на завтра, насладимся погодой за окном и будем просто отдыхать весь этот час. В эти 60 здесь появится Мари Краймбрер и ее лиричная работа «Давай не ждать».
5: Давай не ждать, жить будто завтра.
4: Немного подвигаемся под Грейсленд от Ябукс. И услышим Broken Heart от Богдана Медведева. Все это будет здесь, в этом Киров Онлайн. С тобой на связи буду я, Рита Теслер. Делай звук громче.
3: Киров

0: Киров онлайн.
1: Согласись, что чем вкуснее обед, тем продуктивнее рабочий день. Ну, если только после вкусного обеда тебя не клонит в сон. В таком случае его можно перенести и на ужин. Но к чему это я? Да к тому, что мы здесь, на Европе плюс Киров, целых две недели будем разыгрывать фирменную пиццу от Ninja Chef. Вот представь, ты устал, работа в самом разгаре, или наоборот, твой рабочий день уже закончился, сил готовить совсем нет, а вкусного вот прям очень-очень надо. И тогда к тебе на помощь придем мы и твоя удача. Все, что тебе нужно сделать, чтобы выиграть вкусную ароматную пиццу, это слушать Европу плюс Киров по будням с часу до двух, выполнять задания диджея, и все, победа и сочная пицца уже в твоих руках. Так что мы тебя ждем, а пока отправляемся слушать лучшие мировые хиты.
0: Киров.
2: Онлайн. Европа плюс.

0: энергичный поп-дэнс-сингл от румынского исполнителя Богдан Медведев «Broken Heart» только что в своих динамиках. Впереди гороскоп, но прежде «Graceland» от Yeah Books, чуть ранее уже знакомая нам работа от Майя Мишель «Иногда», уже совсем скоро, дождись.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя. Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф 18+.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вау, шок! Цена в глобусе. Мороженое пломбир на сливках 75 граммов. Челный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
5: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару. Оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
6: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
7: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса, 73.
8: Вы устали от грязи и пыли? Чистов! Мы сделаем все быстро и чисто. Генеральная или послестроительная уборка. Современное оборудование. Проверенные чистящие средства. Все для вашего комфорта и порядка. Позвоните нам прямо сейчас и забудьте обо всех проблемах с уборкой навсегда. 711-701. Чистов. Ваш идеальный порядок. Наша работа.
9: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: Киров онлайн.
1: Гороскоп.
2: Что ждет тебя завтра, расскажу прямо сейчас. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите завтра любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львам природное чутье не допустит, чтобы завтра вы сделали неправильный выбор. Девы, завтра вам не будет равных там, где нужно будет принимать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, предоставится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать их. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: онлайн. Новинка от «Медузы» и Хенрика Мамил «Don't Wanna Go Home» услышали только что. И да, мы можем остаться еще на одну песню, и да, побудем здесь до последней. Именно так. Так что делай звук громче, ведь впереди еще больше хитов и еще больше музыки. Уже через пару минут услышим «Fever Dream» от Алекса Уоррен.
1: Прогноз погоды.
0: Прямо сейчас в Кирове облачно с прояснениями, плюс 15, ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Тебе классного вечера вместе с Европой плюс Киров.
2: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
3: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
4: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от «Ниндзя Шеф» по будням в 13.35.
5: Голодные игры.
4: Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте. 12+. Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
3: Переводчикова Евгения Владимировна, ОГРНП 324-430-30-066-900.
4: 7 мая в «Ниндзя Шеф» день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в «Ниндзя Шеф» на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
3: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях «Ниндзя Шеф». Детали уточняйте.
6: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
9: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
10: КСМ. Когда сбывается мечта?
11: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

0: Dream, новинка от Алекс Уоррен, только что в твоих динамиках. Впереди еще больше хитов и еще больше музыки услышим. Давай не ждать от Мари Краем Прери, а прямо сейчас вы правы от Coldplay Little Sims.
1: Киров онлайн.

0: «Давай не ждать» от Мари Краймбрери прозвучала только что здесь, на Европе плюс Киров. Как же она умеет покорять сердца людей своими суперхитами. И мы, конечно, только рады этому и поддержим ее своим лайком на нашем официальном сайте europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. И, кстати, там же можно посмотреть, какую тему сегодня обсудят Антон Камолов, Артур и Саша в самом радиоактивном вечернем шоу «Rush». А Киров Онлайн подходит к своему завершению. До конца часа здесь появится Сабрина Карпентер с треком «Экспресса». А я, Рита Теслер, говорю тебе до встречи и желаю отличного вечера.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд. Согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
7: «В ленте».
8: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
13: Готовьтесь брать от жизни максимум вместе с Havail. Впереди бренд нелинейки моделей Havail Pro. Вас ждут призы, специальный тест-драйв новых внедорожников, угощение, множество активностей, развлечения для всей семьи и драйвовая атмосфера. Это настоящий праздник максималистов. Это бренд-дни Havail Pro. Подробности уточняйте на сайте havail.ru и у официальных дилеров Havail Pro. Категория 6+.
14: Уже в кино. Я больше не дерусь.
15: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
16: Категория 18+.

0: радио номер один в России.
1: Так, так, так, в столице уже 19:00. Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов уже в студии. А Игорь, привет.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. Вступили в действие новые правила обслуживания на АЗС. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. И о том, как посетить финскую сауну, не вставая с дивана, подробности далее. В Госдуме.

0: час распечатаем новостями. Игорь Акулов уже в студии. А Игорь, привет.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Вступили в действие новые правила обслуживания на АЗС. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. И о том, как посетить финскую сауну, не вставая с дивана, подробности далее. В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены собственника квартиры. Сведения о переходе права из ЕГРН предлагают направить в ГИС ЖКХ, оттуда управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Прежнего и нового владельца будут уведомлять через госуслуги. В спорных случаях, таких как арест или долевая собственность, сохранится ручная корректировка. Авторы уверены, что это снизит число ошибочных начислений и судебных споров. С 1 мая в России заработали новые правила обслуживания на АЗС. За несоблюдение 5 требований могут отказать в заправки. Наличные теперь принимают только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как бак наполнен, не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник не включит подачу топлива без чека. На территории станции теперь запрещено говорить по телефону, не глушить двигатель и оставлять двери открытыми. А топливо теперь разрешено заливать только в сертифицированные канистры. Минпромторг не ждет спада предложений компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта. С 27 мая в Россию нельзя будет ввозить технику и комплектующие ряда зарубежных брендов из недружественных стран. В ведомстве заявили, что аналогичные товары создали виртуальную сауну с помощью VR-очков и куртки с термоэлементами. Пользователь с ковшом в руках плескает воду на камни, в симуляторе появляется пар, а в рукавах нагреватели последовательно включаются до 45 градусов, создавая ощущение волны пара. Контрастный душ охлаждает элементы до 25 градусов, а вибромоторы имитируют поток воды. Разработчики в этом видят применение технологии в виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений на расстоянии. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар на завтра торгуется на отметке 75 рублей 44 копейки. Евро на отметке 88 рублей и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин и больше хитов, больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты. Всем хорошего вечера.

0: На секундочку, это первая строчка авторитетного Еврохита в 40. 5 недель потребовалось этому дуэту добраться до нашей вершины Еврохита. Bieber X, Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в общем, счетчики по нулям, неделя новая, а значит, можно и нужно поддерживать своих любимчиков. И если Bieber X, Fightless у тебя лавки, конечно же, поддержи их. Европаплюс.ру. И, конечно же, не забудь в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Да, в общем, любимые треки обязательно поддерживай, голосуй за них. Ну, а я тебя поддержу далее отличным треком. Dave и Temps, Rain Dance.
1: Реклама. Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно, гарантия, осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
2: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой

0: улица Калинина, 4.
1: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и производственная 35.
2: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90. Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
0: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
1: europaplus.ru.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в эфире Европа Плюс, Тиесто и Брена Грейс. Прямо сейчас для всех, кто со мной. Beautiful Places. Действительно, прекрасное место, отличная музыка. Тиесто возвращается к своим корням, и это слушать просто одно удовольствие. Ну а дальше из удовольствий. Super Monkeys. Послушаем Амстердам, Билли Айлиш, ее Birds of a Feather. Ну и классный трек, который также далеко не последний в главном чарте страны Еврохит Топ 40. Это Offenbach. Miles Away уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» и Паганеева Наталья Александровна.
3: Сегодня вечером в Кирове ясно и плюс 16. Ночью малооблачно и 10 выше 0. Ветер западный 3 метра в секунду. Тебе классного вечера вместе с Европой плюс Киров.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
1: Реклама.
4: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
5: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель»? Ты запомнил в ТЦ «Мебель», мебель.
6: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
7: Легкое, воздушное, прекрасное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского 43, ТЦ Европейский.
8: Рекламная служба в Кирове 32 90 90.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс. Погнали вперед, на очереди классная музыка. Я все приготовил, тебе осталось только послушать и получить удовольствие. Что из удовольствий? Ну, свежий трек, красивый трек, невероятный.

0: Невероятно классный трек, стильный трек от Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Раньше еще один стиляга, The Weeknd и Call Out Your Name. Ну и Зейн обязательно появится, человек, с чего вокала начиналась на практически каждой песне группы One Direction. Зейн и Die For Me. И эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро, будь с нами.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: С
1: 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анасти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
16: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
18: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: который появился у нас в последнее время, это Терри Свимс. Я рад, что этот парень вновь вернулся в наш эфир с таким красивым, мелодичным звучанием. Мистер Know It All для всех, кто слышит меня в данное мгновение. Это Фомин. Приветствую всех каждого. Надеюсь, что рабочий понедельник пролетел. Надеюсь, что пролетел легко и непринужденно. Ну и желаю, чтобы завтрашний вторник был таким же классным. Ну и в плане погоды он точно будет классным, потому что синоптики в Москве обещают аж 25 градусов завтра. Надеюсь, в твоем городе тоже погода радует. Ну и радует музыка. Sam Feld, Ox. Послушаем My Heart Goes. Но прежде Stromae, Too Slim M вместе с Evan. Hollow.
1: Реклама. Раз, два, в Мегадом шагай. Столы и стулья выбирай. Сайт открой, там модели есть. На Блюхера 39. Ждем тебя здесь.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт. А мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф Краба, шеф сезон.
4: И по Елькин Игорь Александрович. УГРНП 323-43-60-42-72.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
8: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
9: КСМ. Когда сбывается мечта?
10: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
12: Чтобы ваш подвал, участок или гараж не превратился в бассейн, в физических магазинах «Сантехмаркет» подбираем дренажные насосы под ваши задачи.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
15: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Плейлисты разных стилей и направлений.
16: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
18: А котики?
19: И, конечно, котики.

0: Топ на Европе Плюс. Человек, который неоднократно бывал у нас в студии, бывал за акустикой, бывал просто в гостях. Ну, в общем, это всегда было приятно. И даже на живом завтраке с бригадой выступал. Мод намек на нас для нас. Ну и далее для нас опять же Tokyo Hotel и California Nights, но прежде Fall и Something New. Оставайся.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Кирове ясно и плюс 16. Ночью малооблачно и 10 выше 0. Ветер западный 3 метра в секунду. Тебе классного вечера вместе с Европой плюс Киров.
3: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
4: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
5: Застройщик ООО «СЗ «Салют Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
7: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
8: КСМ. Когда сбывается мечта?
9: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Фирменный центр «Старлайн» — это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию «Старлайн». Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
11: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
12: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
13: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной 24Б.
14: Пришло время исполнять свои желания.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

неизданный суперхит «Vertigo». Ну и классный дэнс-трек от Sony Fodera «Think About Us». И все это уже скоро здесь, на Европе+.

0: Ты умный колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
8: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
7: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
11: Категория 18+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

0: отдыхает. Надеюсь, что таких много. Вы отдыхаете вместе со мной, вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и уверен, вы получаете это музыкальное удовольствие. Ну, действительно, куда ж нам без удовольствия в майские праздники, да? Ну вот майские праздники для многих продолжаются, потому что бригада У, Rush ушли, так сказать, в небольшой майский отпуск, и появилась майская У у нас в эфире. И, естественно, завтра с утра пораньше именно это и Тимур Бодров помогут тебе проснуться с правильной ноги и в правильном настроении. Классные игры, крутые подарки, деньги, все, что так нужно с утра до еще начала рабочего дня, да, вот можно и подзаработать, можно и проснуться, можно и поиграть весело, ну, пообщаться, музыку классную послушать. В общем, все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а также в ближайшее время Blackpink и Jump, трек, который добрался до первой строчки нашего Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический. Для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
3: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1. Телефон 704040.
4: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
5: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
6: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
7: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
8: Утро начинается не с шума бачка. В физических магазинах «Сантехмаркет» унитазы, бачки, сиденья и арматура. Подберем по размеру и выпуску. Можно заказать бесплатную доставку.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ру, кого ждать? Chapin Rowan и ее Good Like Babe. Раньше музыка другая, Brax XTN и Pay to Exist. I am paid to exist. Ну и моя любимая Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Как приятно, аж мурашки по коже пошли от этой песни. Оставайся с нами, послушай все.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря», Морозовская, 34.
2: Ну дела, опять контейнер переполнен. Только недавно мусоровоз был, и опять доверху. Откуда они его только берут? Лучше бы сортировали. Полторашки, банки и стекло. Все же в дело идет.
3: Верно. АО «Куприт» напоминает. Раздельная сдача бытовых отходов может уменьшить количество мусора на полигонах вдвое. Участвуй в нацпроекте «Экологическое благополучие» вместе с экоцентром «Куприта».
4: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, челны холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
5: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на «Шампур-тур».
7: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на «Шампур-тур.рф». Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции «Шампур-тур.рф». 18+.

0: нужен.
1: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
2: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского 110.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба в Кирове.
9: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
10: Европа+.
9: Дальше только хиты. 45 минут.

0: Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Прямо сейчас. 22:18 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. И, естественно, мы с вами движемся в сторону вторника, который я лично рекомендую начинать вместе с майским ум. Тимур Бодров. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, деньги. Это тоже возможно завтра с утра пораньше. Поэтому ни в коем случае этот момент не упусти, не прозевай. Ну а в ближайшее время не пропусти Оффенбах и суперхит Miles Away.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
3: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
5: Надо мебель, в ТЦ мебель. Хочешь мебель, в ТЦ мебель. Ты запомнил, в ТЦ мебель, мебель.
6: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
7: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
8: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
3: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Добров».
9: Вы устали от грязи и пыли? Чистов. Мы сделаем все быстро и чисто. Генеральная или послестроительная уборка. Современное оборудование. Проверенные чистящие средства. Все для вашего комфорта и порядка. Позвоните нам прямо сейчас и забудьте обо всех проблемах с уборкой навсегда. 711-701. Чистов. Ваш идеальный порядок – наша работа.
10: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
11: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
12: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Обязательно услышим Magic и их Rude. Чуть ранее, мной любимый трек, один из лучших этой весной, Тиесто, Бриэнна Грейс и Beautiful Places. Ну и один из лучших треков зимы, это Post Malone, Cold. Заметили, да, музыка абсолютно разная по звучанию, по настроению, по стилю, но вся она здесь на радиостанции номер один в России. Оставайся, ты для себя обязательно что-нибудь найдешь.
1: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
3: Стоп! Выдыхай. Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
5: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», «Мебель».
6: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
7: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
8: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
9: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
10: Рекламная служба в Кирове.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40. New. Party. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
13: Лучшие мировые хиты.

0: не ждать, Мари Краймбрери. Прямо сейчас, для всех, кто пока еще не спит, 23.19 на столичных. Это Фомин, и мы с вами все ближе и ближе ко вторнику. Но второй рабочий должен быть горячим. Горячим, по крайней мере, в Москве. 26 обещают синоптики нам завтра. Поэтому можно завтра на работу в шортах фактически. Да, не забудьте главные уборы. Вода обязательно при себе, потому что должно быть очень жарко. Ну и думаю, что во многих городах наши необъятные с погодой тоже уже все в порядке, потому что май, потому что майские праздники, первая череда позади, впереди новый отдых, поэтому скоро мы с вами будем наслаждаться всеми этими плюсами и всей этой жарой. Ну а в ближайшее время предлагаю наслаждаться суперхитами, которые я приготовил. В 15 минут я уложил Терри Свимс и его Мистер Know It All, ну а также отличный трек от Rehab и Pelican Loca Loca.
1: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Повторить вдохновляющее решение из лучших резиденций мира или создать авторский дизайн, который будет только у вас. В любом случае, все дороги ведут к нам. Центр керамики на Калинина 40. Огромный выбор керамической плитки и керамогранита. Мы помогаем стильным идеям обрести форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
9: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
10: Мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
13: 12+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Всегда такие проникновенные треки, даже ума не приложу, но каждый раз он выпускает то, что не проходит мимо наших ушей. Терри Свимс, его «Мистер Know It All» прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Этот трек обязательно стоит поддержать на нашем сайте europoplus.ru в разделе «Еврохит ТОП 40», потому что трек действительно классный. Я надеюсь, что до конца этой весны он все-таки доберется до первой строчки нашего хит-парада. На это время есть, но и есть время на то, чтобы послушать в ближайшее время трек, который уже был на вершине. «Эбон Холлоу» скоро.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
2: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
3: Больше хитов.
1: Больше музыки.
3: Рекламная служба в Кирове.
1: Europoplus.ru. Раздел «Контакты».
4: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: раньше Лави Риальто с вещицей No One Leaves This Discotheque Alive. А еще Лави Брокс с суперхитом Paid to Exist. Также в эти 30 встречай Араши Херен, Блэк Айд Пис и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица, час ночи.

Тиесто и Брайана Грей с тобой Beautiful Places. Прямо сейчас 21-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40 после всего-то двух недель пребывания в хит-списке. А дальше, уверен, будет еще лучше. Да, напомню, что результат зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, поэтому поддерживай своих фаворитов. Ну и, конечно же, слушай обратный отчет лучших треков недели в пятницу с 14 до 16.

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Барби Стайл клип. Да, поп-хит. И Барби Стайл клип. Все вместе, кстати, точно так же сочетается. Хотя, казалось бы, класс. Больше того, больше музыки ждет нас далее Дэйв Эдэмс с популярнейшей хип-хоп вещицей Rain Dance на подходе. Прежде не пропусти поп-сол, новинку от Тедди Свимса, Мистер Новотол, а также Deep House хит от The Ebener To Let Myself Go. Вся музыка разная. Оставайся, выбирай свой любимый стиль здесь, на Европе Плюс.

0: five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого ждать. С нами BTS с темой Swim. Just swim, swim. Прежде всего, Лавида Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше встречай Зейна с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится банда The Rasmus, Шон Пол и Дуа Липа и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информация.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

85 шоу, и с помощью нехитрой математики получаем концерт в среднем каждые 4 дня. И так почти весь год. Вот это темп, я понимаю. Очень круто, очень круто. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Если хочется немного стильного афроденса, пожалуйста, Хижали Сольта с темой Jamaican Bam-Bam на подходе. Если жаждешь синти-поп-рока, тоже welcome. Tokyo Hotel California Nights также совсем скоро. Ну а классический дэнс-поп лови в исполнении Sophie and the Giants. Супер-хит Shut Up and Dance уже через мгновение здесь на Европе+.

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Его подают в высоком бокале со льдом, с кусочком лайма и обязательным атрибутом зонтиком, конечно же, да. Ну или просто я давненько не был в отпуске, и везде вижу какие-то намеки. Да, ну и к слову, в отпуске сейчас бригада У, но оставить тебя без утреннего шоу мы не могли, поэтому всю эту неделю с 7 до 10 по Москве слушай «Майское У» с Тимуром Бодровым. Суперхиты, игры, подарки, гороскопы и многое другое будет ждать тебя. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. На подходе группа «Мой личный вообще персональный краш» «Моя Мишель». Послушаем изумительную историю «Ветер меняет направление». Но прежде с нами Эван с темой «Холлоу» здесь, на Европе Плюс.
1: Радиоканал «Киров 102.2» для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Через пару мгновений начнем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь, на Европе плюс. Будет очень круто. Я тебе это обещаю. На подходе Доминик Файк с вирусной темой Baby Doll. I can't move on. Чуть ранее здесь появится ёлка с темой «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: А еще не пропусти брак со стен с вещицей «Paid to Exist». Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Со суперхитами тебя порадует Тейлор Свифт, Дистёрт и Сирил и многие-многие другие.